0: Животная ель, хирург, я ель плени, я пил квас, я пил чай, я ель суши, я ель чили, я ель анализованные суши, я ель... Хорошо?
1: Хорошо.
0: Там я ел сыр, я ел молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеры, шоколад, и я ел бабушку сестру.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Марита? Я попугай? Медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.